0: Λάτρα FM. Λάτρα FM. Κατρα FM.
1: 23 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.